намаляваных твоих кораблёв фарбы зникнуть червоным с рабинами. А ты ведаешь, родный, напереди шлях на пошук богатый и роздумы.

просто убачить небо, тяжко в його повірить, просто когось ведать, тяжко кохать без меры, визначить меру просто, ды не завсёды варто, ведать так ладно кошты, думкам, что придуть завтра.

таким же поветром. Кому легко и свободно, кому раздирающее горло. Климат природы, часовой пояс. Тимур же, это просто мы с тобой такие розные!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Гэта быў украінскі гурт «Тартак» на беларускім трансгранічным радіо «Рація», у студіі якога гадзіннікі паказваюць 22 хвіліны на 7 гадзіну ў Польшчы і 8 у Беларусі. Працягнем тэму палітвязняў, хаця ўжо 6 гадоў мінае з тых падзей 2020 года, у выніку энтузіазму спачатку, потым насілля у грамадскім жыцці ў Беларусі, тысячы людзей трапілі за крат, некаторыя дагэтуль яшчэ з таго часу знаходзяцца ў турмах, і, на жаль, усё новыя палітвязні з'яўляюцца ў Беларусі, хаця некаторыя і выходзяць на волю. Тэма важная, тэма балючая, кажа, была я палітзняволеная, якая цяпер жыве ў Польшчы, Светлана Барановская.
1: На самом деле мне не очень нравится, что уходит немножко так тема политзаключенных, к сожалению, но я как бы в целом, конкретно как я не знаю, как на это повлиять, наверное, больше, мы и так слишком много говорим, я думаю, что, наверное, пресловутая усталость, как ни крути, 6 лет уже будет буквально вот-вот, это очень большой срок на самом деле. Для нас, конечно, нету срока давности, но для, так сказать, супольности, для людей в целом там в мире, не знаю, в Европе хотя бы ближе к нам, кто все-таки, наверное, уходит на немножечко на другой план. Но не совсем, все равно наши люди пытаются и делают все, что в их силах. Поэтому я не думаю, что эта повестка вообще уйдет. То есть она будет до победного, так сказать, завершения этой нашей плачевной ситуации.
2: Есть такая думка, что для вызволения людей зараз робится недостатково. А ось як думаете, кто миновито недопросовывает? Белорусские демократичные силы, эти международные партнеры?
1: Я не могу пинать на наши демократические силы, потому что уже крутятся как могут, мне кажется, постоянно, не замолкая, как бы не на день. А, по крайней мере, то, что вижу я и слышу я, а я в повестке ежедневно, не выходя из нее ни на выходные, ни на праздники, вообще никогда. Вот. А то, что делает международное общество, как бы для нас там и какие-то там силы, кто может. Честно говоря, я не могу ответить на этот вопрос, я не могу сказать точно. Мне кажется, что нет. Но я не могу, еще раз говорю, я так некомпетентно так вот прямо сильно, это со стороны, если посмотреть, то мне кажется, как-то все медленно, как-то все не так требовательно и не так, допустим, жестко, как, например, мне бы хотелось, но опять же, это язык дипломатии и так далее и тому подобное. В общем, мне бы хотелось бы, чтобы это было все намного напористее как-то, но есть как есть. Но демократические силы, у меня к ним нареканий нет. Мне кажется, они достаточно много пытаются делать все, что в их силах, по крайней мере.
2: По ваших отчуваниях, все улады могут еще кого-то отпустить в ближайшем часом, чи чекать этой новой партии? И чем обумовлены эти кроки, чего-то в вашей обачине этой ситуации?
1: Ой, слушайте, у меня, конечно, есть надежда, мы только этой надеждой и живем постоянно. Каждое утро встаешь и думаешь, что, может быть, вот сегодня какие-то новости вдруг случатся, такие, от которых станет немножечко легче жить, по крайней мере, в данном конкретном моменте. А есть, конечно, надежда на вызволение, потому что трек-то как таковой-то начался, да, он длится, еще раз говорю, как для нас, как для меня, для обычного человека, мне кажется, это очень медленно. Но люди, эксперты говорят, что в рамках, если смотреть вообще исторических событий и так далее, что это, в принципе, не медленно, а в общем-то, нормально и быстро. Поэтому мы ждем вызволения, и я думаю, что буду. Я не обладаю каким-то супер какой-то информацией, все, опять же, из открытых источников, но все, как все происходит и идет, но мы, естественно же, ожидаем, что будет вызволен, по крайней мере, почему-то я так думаю, что к концу года должны быть вызволены все, но, опять же, все. Какое понятие? Мы ж сколько у нас незаявленных, в общем, это тоже такой вопрос, знаете ли, со звездочкой.
2: Ці верыце вы, што ў бліжэйшы час гэты дыялог на тэму вызвалення беларускіх палітвязняў будзе працягнуты? І як думаеце, ці ёсць такія нейкія рэальныя рычагі ўплыву на гэты працэс?
1: Ой, вот пра рычагі ўплыву, конечно, я уже тут, наверное, точно не особо компетентна, опять же, с точки зрения только себя самой. Всё настолько перемечиво. Мне лично хочется верить, что что ничего не сорвется и будет все, так сказать, по запланированному там какому-то треку идти, да, то, что запланировано. Люди есть, от которых зависят, к сожалению, вот эти вот переговоры, треки и так далее. А кто на это уплывает? Ну, опять же, я все-таки думаю, как ни крути, а это, в общем-то, наши эти заокеанские партнеры, мне кажется, они... Только, к сожалению, у них какие-то есть силы, наверное, повлиять на ту власть, которая в данный момент пытается править нашей многострадальной страной.
0: С былой Полезневолиной, Светланой Барановской размовляла наша корреспондентка Алиса Поль.

0: podczas publicznej sustreczy na kanale Dramaturcha i siabra koordynacyjnej rady Andrzeja Kurejczyka na pytanie odkazywała eks-starszynia Białoruska Helsińskiego Komitetu Tatiana Prodzka. Osnownymi temami sustreczy byli sytuacja z prawami człowieka w Białorusi, perspektywy demokratycznych piramid i rola białoruskiej diaspory w ich. Кажучи про становище в Білорусі, Тетяна Проська означила, що при захованні існуючої політичної системи репресії будуть працягуватися і надалі, покільки вони залишаються одним з головних інструментів утримання влади.
1: Репрессии никогда не кончатся. Пока есть эта система, пока у нас нет собственности на землю, пока институт собственности зависит не только от президента, но и от районного, от областного начальства. Начальство, слово-то какое. Всегда будут репрессии. И поскольку демократия у нас не работает, значит, власть как бы остается не наследуемая, а такая самоназначенная, скажем. Репрессии просто необходимы, чтобы держаться у власти. Права человека – это требование. Атрибутивное свойство этой цивилизации. Но государства, они всегда противоположны. Интересы государства не всегда совпадают с интересами человека. И вот сейчас как раз тот момент, когда даже государства, которые мы называем демократические, они интересы свои ставят выше интересов человека. Другое дело, что в системе государственного управления, допустим, Соединенных Штатов, есть механизмы, которые отклонение от этого института прав человеков, они блокируют. Раньше, позже, но блокируют. В тех странах, которые вот раньше назывались развивающиеся, или такие, как Беларусь или Россия, там механизмов блокировки нет. И там государство становится доминирующим в решении вопросов не только государственного управления, государственного развития, но и в личной жизни человека вмешивается. И самое страшное, что вот право человека на жизнь, право человека на счастье, на то, чтобы он мог полностью пользоваться благами цивилизации, оно не просто нарушается, оно уничтожается.
2: Так само Тетяна Процька прокоментувала виніки голосування на виборах в Національну Раду. Поводле є, після амаль 10 годів існування великих білорусських супольностей за межами країни, можна чекати нової хвалі громадянської активності. У тим ліку на виборах і у Координаційну Раду.
1: Координационным советом довольно сложная ситуация. Почему? Потому что есть много проблем. Первый вопрос – аполитичные белорусы. Все, кто уехал вот сейчас из Беларуси, это взрослые люди, у них уже был налажен быт, у них есть дети. Эти дети должны получить образование. Люди должны как-то приспособиться к новым условиям жизни. И это не так просто, потому что у нас и сознание, и наше образование, оно было заточено совершенно по-другому, чем в Америке. И люди должны адаптироваться. Должны приспособиться к этим новым условиям для того, чтобы просто выжить. Очень тяжело людям жить, потому что они не вписаны с самого рождения. Вот их дети уже будут жить хорошо, а внуки будут жить отлично. Но для этого они должны, ну, как бы так сказать, себя на охляру положить. Людям сейчас не до политики, те, которые вот здесь живут. Говорят, что миллион людей уехало из Беларуси. Да, они распылены по разным странам, то есть разные условия адаптации, и людям очень сложно. Поэтому первая задача тех, кто уехал из Белоруссии, не думать про то, как там на Беларуси живется, а думать про то, как самим выжить в этих новых условиях, приспособиться, как научиться языку, чтобы на уровне таком, чтобы можно было работать не только там руками, но и головой, как детей устроить. Поэтому тут ничего обидного не должно быть в том, что люди не имеют времени заниматься политикой. Это, в принципе, вот на адаптацию надо, я так посмотрела, 10 лет. 10 лет пройдет, люди уже приспособятся. Белорусские люди, они приспосабливаются идеально. И вот когда они приспособятся, тогда можно уже будет говорить про Беларусь, про белорусскость. Но вот здесь возникают вопросы. Что такое белорус? Не только за границей. Что такое белорус в самой Беларуси? И здесь однозначного ответа, такого устоявшегося, я бы не сказала, что он существует.
0: Тетяна Процька амаль 10 годів узначалювала Білоруський Хельсінський комітет, одну з найстаріших правооборонних організацій країни. Зараз стала проживає в Сполучених Штатах Америки.
3: Слухай нас в інтернеті. Рація

0: Radio Racja.
1: A na Radio Racja zapraszają na prezentację książki Wileńszczyna Lubi Maja i Preukrasna. Ja autor, wiadomy, pierwszy na pierwszy jak polityk, ale tak samo i poet, fotograf, Zenon Paźniak. U knizie zabrane wiersze pro Wilniu i Wileńszczynu.
2: Тут написано было давно, 50 годов тому, я просто собрал основные верши, которые были надрукованы, и решил это выдать особенной книжкой, вот такую вот лиричную свою любовь, да, своей Вильни, да, Виленщины, бо у меня такая думка, что ну так никто ж уже не напишет, треба мне написать, ну вот написал, сегодня читал.
3: Я на горе Замковой, осенняя роса. Там за плячима у долине могила Костуся. Вся Вильня под горой, як некалі прасцяг. Костёл Святого Яна, где наш луная стяг.

0: Артесе Джи команда Бельгии споткается с лепшими футболистами Египта, а полночи Саудовская Арабия будет инкнуться забрать очки у Уругвая. И уже посерод ночи о 3-й године на поле выйдут команды Ирана и Новой Зеландии. Двумя матчами в неделю завершился 11-й тур футбольного чемпионата Беларуси. Могилевский Днепро примал Дзержинский Арсенал и соступил тому с ликом 0-1. Могилевцы мают только 8 очков и плятутся на передопошнем месте. Жодинская Торпеда Белас сустракалась с Мазырской Славией. Суперники, которые находятся в середине турнирной таблицы, разошлись миром 1-1. Тем часом стало известно, что в отставку подал головный тренер Борисовского Габате Артем Концавы. Кто его заменит, покуль неведомо. У волейбольной лизе нации польская мужчинская репрезентация с тяжкостью одолела украинскую команду 3-2. Первые два сета выиграли желто-блакитные 25-19, 25-18. Але после поляки выявили характер 25-22, 25-21 и урежьте 15-11. У лизе нации выступают 18 наймоцнейших волейбольных дружин с разных континентов. Покуль без стратов идут сборные Японии 4 перемоги из 4, Бразилии и США по 3 виктории из 3 махчимых. У гандбольной лизе чемпионов проходит вырашальная стадия – финал 4. У полуфинальном поединку датский Ольборг змагался с немецким Магдебургом. Упевнено перемогли германцы 32-26. У іншым споборы споткались Барселона и берлинский Фюкзее. Пераможцы группы в регулярном сезоне. Каталонцы взяли верх с ликом 37-34. Магдебург и Барселона в финале разыграют головный трофей. И еще про гандбол. 14 червеня в родном городе над Бугом Мяшков Брест стал головным лауреатом Сеха Лиги. У финале белорусский клуб одолел российский «Зенит» с Петербургу 24-22. Мяшков Брест выиграл этот турнир третий раз в истории. Самым выниковым в финале был Мартин Потиск, который закинул 7 мячов. А в битве за третье место Менский СКА тягом гульни соступал российскому Ставропольскому Виктору аж до 10 мячов. Але здійснив суперкамбэк, здолел перевести гульню в овертайм, где врешце зламал суперника 40-36 на корысть СКА. У финале Кубку европейских чемпионов по пляжным футболе белорусский флагман Минск заступил швейцарской команде под назвой 54. Выник 4-6. Сустреча прошла в португальском городе Назаре. Тягом гульни Минск заступал 0-3, потом отыгрался, але все ж у концовцы был слабейшим. Тем не менш, это высшее достижение для белорусского клуба у таких споборах. А гэта былі асноўныя спартовыя навіны. Шчыра зычу вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду мундыялю ды іншых турніраў.
1: Спорт-экспрэс.

0: Александра Федуты на конт того, что это еще одна из проявов геноцида, фактично, які мае месца сёння.
1: Лукашизм, конечно, это з'ява, якая спрабуе экспорт террору и репрессии рабіць на вонкі. В гэтым паводзінам уже даваліся юридичные оценки, у тым ліку частка тых кримінальных справ, якія анонсуюцца і якія падтрымліваюцца тым же самым Павлом Латушка по падзеянням в органаў лукашыцкай улады супраць беларусаў за мяжой. Яны даюцца, менавіта ацэньваюцца як такія кросмежныя, кроснацыянальныя такія тэрор. Ну, то, што суд чыгуначнага раёну, так, Гомеля, дасягнуўся да Нью-Йорка, ну што ж, я думаю, што калі Нью-Йорк дацягнецца да суда чыгуначнага Гомеля, то я думаю, што ім мала не пакажацца.
0: І ўсё ж такі, можна сказаць, што яны, улады, маю на вазе, цяперашняй Рэспублікі Беларусь, намагаюцца таким чином уплывать на политику памяти, на историчную науку, корректовать светопогляд людей.
1: Да, безумовно, они смогли сделать шмат для того, чтобы застрашить людей с пожелтой информации, користаться теми или иными информационными платформами и сервисами. Ну, дякую Богу, люди отреагировали на это все, скажем так, секьюритизацией во многом, то есть белорусы умеют користаться и VPN, и чистить браузер, и калі трэба знайсці кропелька вода сабе шлях знойдзе. Вось. Таму я думаю, што ну не можа ўлада 100% эфектыўна абмяжоўваць беларусаў ад гэтай інфармацыі, ад сваёй уласнай культуры і мовы. Беларусы з гісторыі сваёй вельмі шмат сутыкаліся з абмежаваннямі, пачынаючы з 19-го стагоддзя, якое ўсё было прысвечана фактычна русіфікацыі і, скажам, знішчэнню беларускай этнічнай асновы. Вось. Ну, тым не менш, нация устояла, и в 20-м стагодзе она мало того, что обвестила свою незалежность, еще и здобыла суверенитет, створивши свою власную державу. Ну, тому я как бы спокойно ставлюся до этих спробов лукашистов обмежевать людей. Главное, створать актуальные, потребные для наших белорусов культурные продукты, культурные подеи, творы, книги, может быть, видеоформат, аудиоформаты, и она знойдет своего споживца, тем больше наши сябры, журналисты, творцы, пиарщики, те, кто працует социальными медиами, и они постоянно шукают способы донесения информации до белорусов и доносят. Вось. Так что лукашизм с усими своими судами, губазиками, КДБ, он не может спынить такую массу пассионарности. В 20-м годе яны не могли спынить улицу, в 26-м яны не смогут спынить наш интернет и нашу культуру.
0: Еще одна новина, связанная с экстремизмом. Значит, теперь уже Ляховицкий райвыконкам покинул без отказа зворот гомельского активиста Игоря Слушика, испославшийся на то, что у деятельности Игоря Слушика зауважаются прикметы экстремистской деятельности, то есть покинули без отказа, оставлено без рассмотрения по существу. То есть новое нечто, так, в формулёвках. Как вы думаете, что теперь отбывается в плане коммуникации белорусов, которые выехали за межу с держорганами? То есть до этого момент все ж таки были некие умовные махчимости уплывать, звертаться, принамся, а теперь мы бачим, что перекрывают махчимость.
1: Ну что ж, я думаю, что это спроба, скажем так, купировать нават конституцию, якую они сами себе приняли, где прописаны все основные правы и обовязки громадянов, державы, где прописаны все правила, по яких існує наша политичная держава. Вось. Ну что ж, и для меня это не ново, такие спробы были завжды. Да, вот позбавление громадян там права голосовать и выбирать себе владу, ну, это то, с чего, может быть, и починалась вся эта влада лукашистская. Бачите, вот случайку забороняют отстоивать мовные свои правы. Вось. Ну, что ж, ну, это вырок самой державе, там, чиновникам, тем, кто даем доручения такие, откидывать звороты громадянина, которые хлопотятся об развитии мовы титульной нации. Вось. Я думаю, что такая держава, она сама себе з'есть внутри, а народ, які возмутится этим поводинам такой улады, и он наведе парадок, решт в своей краине. И все будет одновлено, и белорусская мова займе почесное место у своей державе. Вось. А Игорь Случик, ну, дай бог ему знайти іншие, больше цікавые, может быть, механизмы обороны нашей национальной идентичности.
0: Ну вот мне еще формулировка так само сподобалась у двухкосе Ляховицкого выконкама на конт того, что особливую цікавость выкликают прыкметы датычнасці случака да экстрэмісцкай дзейнасці на тэрыторыі замежных дзяржаў, так? То есть яны яшчэ моніторынгам займаюцца дзейнасці случака, так, на тэрыторыі ЕС.
1: Ну, бачыце, яны даюць ацэнкі прававым аспектам паводзіну случака на тэрыторыі, над якой юрысдыкцыі не маюць. Дарэчы, это даволі агрэсіўнае з пункту гледжання, так скажам, міжнароднага права спосаб паводзінаў, калі іншая дзяржава ўтаргаецца ў такія адчувальныя рэчы на тэрыторыі іншай. Вось. Так што яны фактычна нарываюцца ў тым ліку на канфлікт з Літвой. Што я ўжо сказаў, можа аукнуцца, бо можна пліваць ва ўсі весь свет, а калі весь свет плюнець на цябе, то можна не патануць бы.
0: Юрась, дзякую вялікі за тое, што знайшлі магчымасць паразмаўляць. Вот, гэта была перадача «Штосьці не так», і мы абмерквалі некаторыя абсурдныя, на вялікі жаль, рэальныя праблемы ў Беларусі. Усяго найлепшага.
1: Дякую, Миколай, на всего наилучшего.
2: Громадский деяч Юры Миляшкевич отреагировал на некоторые проблемы у Беларуси.
3: Огляд громадско-политичных новин. Что на 7 дюнце было не так? От понеделка до недели.

0: гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі і дзякуем Богу.
1: Што-та не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
1: Што-та не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам как

Тихановская осудила ночной удар России по Киеве. Трех поляков осудили за контрабанду белорусских цигарет. На Подляшши прошел 5-й фестиваль традиционной белорусской культуры «Солнцеграй». Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Анна Шайковская.

Тихановская осудила ночной удар России по Киеве. Трех поляков осудили за контрабанду белорусских сигарет. На Подляшши прошел пятый фестиваль традиционной белорусской культуры «Солнце грай». Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 8,5 минут на хвалях белорусского радио «Рация» расскажет Анна Шайковская.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com, наши координаты. Это белорусская радио «Рация», тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 15 червеня 1949-го народился Рассел Хичкок, австралийский спявак, одна другая дуэта Air Supply. Гэты дуэт ангельского гитариста Грэма Рассела и австралийского вокалиста Рассела Хичкока корыстался широким поспехом на рубежи 70-х и 80-х, дякуючи мягким балладам у стиле софт-рок. Бадай их апошним буйным хитом стала версия песни Джима Стейнмана «Making Love Out of Nothing at All» 83-го года.

0: день с рацией.
1: Таксама хочу вам сказать, да пожадать доброго, приемного дня. Хотелось бы сказать, солнечного дня, але не. Хмарно, вот в нашем помежном регионе час от часу з'являются дожди, да и не могут быть достаточно интенсивными. Так, прогноз. Так, на дворе выглядит зараз в нашем помежном регионе, хотя без меня незначное прояснение есть, они саправды незначные, их не богато. Больше, конечно, дожжу. У нас и чекаем на наших термометрах плюс 10-12, вероятность осадков больше за 90%. Дыма чимая наваленица. Зараз так само ходить дожди плюс 14 у Лиде, 15 у Гародні, де Волковиську, 15 так само у Кубрині, 13 у Белостоку, де Хайновці, 16 у Бересті, 16 у Пінську. Ветер поднево-заходні містами порива, особливо перед большим дождом. Понижен атмосферний тиск, йон незначно повышається, але норми не досягне, так і застанеться. Увечері вночі, де завтра атмосфера атмосферный тиск понижены. Такое вот надворье вызначают атмосферные фронты, да прохолодные неустойливые поветренные массы, которые ближе до нас поступают с Западной Европы.
0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: А так само зараз докладно по угодину засталось до 17 Беларуси, до 16 Польши.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Сусветный банк знизил прогноз для белорусской экономики. У бягучем годе ВУП Беларуси вырасте только на 1,1%. Такий экономичный прогноз дали аналитики Сусветного банка. У поравнанні с попередним прогнозом показчик знизился на 0,2%. Такий ж прогноз робят и эксперты Европейского банка реконструкции и развития. Такие данные связывают с уплывом экономичных санкций и залежностью Беларуси от российской экономики. Что правда, урад прогнозуя, что все лето рост в УП-складе 2,8%. На Беларусь нафту потребуется больше за 180 работников. Столько пропанов от этого наймальника размещено у агульно-республиканской базе вакансий. Один из самых высоких заработков пропанует керовнику структурных подразделений у сферы информационно-коммуникационных технологий 8000 рублей у месяц, а один из самых низких заработков у допоможных опрацованных от 900 до 1300 рублей. Тяжкие часы для Гомельского мясокомбината. На Гомельском мясокомбинате начался процесс санации, комплекс антикризисных мер, накированных на поляпшение финансового стану предприемства и обновление его платежеспособности. На мясокомбинате працуют прикладно 800 человек, тому его дальнейшая деятельность имеет великое значение не только для самого Гомеля, але и для всей экономики Паўднёва-Усходнего региона краины. Тому суд признал предприемство не платежаздольным, але дал шанец на оздоровление. Санация уведенная на 3 года. Гомельский мясокомбинат зарегистрировали в 1994 году. Проезд у электричках у Беларуси – лидер по росте цен. Проезд у электротехниках эконом-класса наибольш значно подорожел у травня и с початку года сярод послухи несезонных товаров. Рост тарифов на проезд гэтым видом транспорту склал амаль 27%. У лидерах так само проезд на пригородных автобусах рост 26%, обыходжанне с твердыми коммунальными отходами 23%. Подорожели билеты на международные техники на 23%. С початку года сярод несезонных харчовых товаров найбольш подорожели соль плюс 13%, сода плюс 11%, а так само айчынные цигареты с фильтром да іншыя товары. Новая дадзеная по инфляции у Польши. Галоўнае статистичное управление перагледзела дадзеная по инфляции. Цены на споживецкие товары и послухи у травня выросли на 3,1% год до года. И это на 0,3% меньше за ранейший показчик. Поводле экспертов ПКО БП, инфляция стабилизуется на бягучем узроўні у ближайшие месяцы и может нават крыху снизиться. Вертанне стандартной ставки акцизу на паліва, обвешчаны на 16 червеня, можа павялічыць інфляцыю на 0,2%. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 66 грошаў, еўра 4 злотая 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 56 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Так, завдалі ми працюємо наш ефір. Зараз розповідаємо від панк-року до репу. У Варшаві завершився фестиваль Outlaunt. Своїми уражами від гэтага івенту лідер гурта Дайдаруху Юрий Стыльським поділився з Мариною Савіцькою.
2: Які емоції і ураження від виступу на Outlaunt?
3: Мені дуже приємно, що я очутився взагалі на цьому фестивалі серед таких же партизан, як і я, і иноагентов, естественно. Поэтому у нас политические общие взгляды пересекаются, и я только ждал, когда же они меня позовут. И дождался.
2: Насколько публика была теплая?
3: Так как мы разогревали, мы как бы одни из первых были вчера, вторая группа, ну, они еще немножко такие были холодненькие, да. Плюс еще первые ряды, они все там фэны Нойза, монеточки, ну и ждали, естественно, не нас. Но, как показала практика, мы их расшатали, этих дубов неподвижных. Ну и сейчас вон на каждом углу уверовали, фоткаются, я смотрю. И мне очень приятно, что люди проникнулись, и мы их вчера рванули.
2: Тебе удалось прогуляться по інших пляцовках тут на Outlaunt?
3: Ну, я вчера был почти все время за сценой, поэтому там мы общались с разными там иноагентами. Но тут меня везде ждали, говорят, подойди, и хотели мне майку подарить, еще там что-то. Они немножко приставучие, а я безотказный, поэтому были моменты, что мне даже приходилось сваливать. Слишком много внимания.
2: Какие наступные импрезы, ивенты с уделом Дайдаруху?
3: Мы будем на суперсейшене в Познане, потому что в Варшаве нас ждет Грай в сентябре. Сейчас еще, может, какая-то дата подвернется там у нас. Мы, короче, занимаемся самостоятельно концертами. Раньше мы там полагались на людей, которые нас позовут, а сейчас мы окрепли, у нас администрация, нас приглашают на такие крутые фесты, все нас ждут, и нам только приятно. Поэтому не усыхаем, наша деятельность только нарастает. Плюс еще альбом у нас вот вышел, «Не до законов». Все ждут презентации, у нас толком еще презентации не было. Только в Кракове вот недавно. На плаву, мы не тонем.
4: Зовут меня Дмитрий, я директор школы Windway, а также организатор регат в Польше.
2: С чем долучились до фестиваля Outlaunt?
4: Со своим брендом, со своей школой. Хотим донести, что это доступно, что это всевозможно для каждого, открыто, и каждый может принять участие либо в соревнованиях на регатах, либо же отучиться и заниматься яхтингом. Ну, а также, кроме этого, можно путешествовать вместе с нами.
2: Причем вы долучились до двух дней этой подеи.
4: Первый день люди присматривались и с опаской подходили, потому что большинству, как потом оказалось, по опросу было волнительно из-за того, что думали, что яхтинг – это что-то дорогое и недоступное. Но после того, когда мы начали с ними общаться, люди поняли, что на самом деле это гораздо доступнее, чем некоторые увлечения, которыми они на самом деле занимались. Это более открыто, так как здесь есть море, то это возможностей больше с этим связанных, нежели как мы занимались этим на своей родине, да. Здесь есть возможность, кроме обучения, еще и легкая доступность перелетов в другие страны, где можно тоже посмотреть на них с яхты. В частности, Норвегия, Греция, Хорватия, Черногория, Италия и так далее.
2: Ці планується ще з вашої активності долучитися до інших фестивалів у Польщі, можливо, і не тільки?
4: Да, планируем, конечно. Пока что большой перечень фестивалей, которые мы рассматриваем, мы подали заявки, ну и будем ждать какого-то ответа, поэтому не хочу спешить с прогнозами. Но вообще у нас для того, чтобы было людям, которые здесь столкнулись с вопросом ВНЖ, не все еще быстро получили его, то у нас есть путешествие вдоль берегов Польши, либо от Гданьска до Хеля. Это тоже такое объединяющее для людей место, которое позволяет им, не выходя за рамки Польши, попутешествовать на территории.
2: Яке агульне ураження від фестивалю Outlaunt? Можливо, ще ніякі інші кропки отрималося поглядіти?
4: Да, дуже класний фестиваль, много людей. Я сам раніше займався організацією автофестивалей в Білорусі. Я знаю, що це таке. Мені дуже приємно, що ребята це роблять. І дуже здорово, що таке велике ком'юніті зібрали на одній площадці.
1: І, до речі, тут відмітно, що перший день фестивалю у публіки були зауваги по організації фесту. Люди активно виказували їх у соціальних сітках. На другий ще день події команда улічила усі гри хіби, де старалися максимально їх виправити.

0: Вясны, Крацкая, каля Беларуская Радио Раца. Мы далей працягваем наш эфір. Таксама зараз абавязкова распавядзем ды закранаем чарговую тэму. Экадом выпусціў даследчы матэрыял пра экалагічныя практыкі ў трымных умовах разам з праваабаронцай ды былой палітзняволенай Настай Лойкай. Кліматычная экспертка сябра Зялёнага альянсу Ірына Панядзельнік падкрэслівае, што пытанне экалагічнасці ў пенітэнцыярнай сістэме патрабуе особного и больш осторожного подыхода.
1: Могу только с восхищением большим отнестись к тому, что эту тему подняли, потому что мне кажется, что и в том числе и там наши политические силы в изгнании не пользуются темой экологии, снова же изменения климата и их как раз прав человека и политзаключенных. И мне кажется, что вот этот первый материал, который выпустил Экодом, как будто бы может дать в том числе и адвокационную составляющую для наших политических сил. Мне кажется, что это очень важная проблема. Первое, что у меня появилась мысль какая, что каждый из нас может купить эту сумку и не пользоваться пластиковыми пакетами, заниматься раздельным сбором отходов, то, что как будто кажется

0: в тюрьмах, загрязнение воздуха. Все это можно исследовать, все это можно показывать и адвокатировать о проблемах политзаключенных, чтобы их голос был больше видимым. На глобальном пространстве даже у ООН есть доклад о том, насколько тюрьмы зеленые. Там есть ссылка, я даже знаю, на состояние белорусских тюрьм. Ну, конечно, нельзя говорить вообще ни о каких... говорить о том, что наши белорусские тюрьмы зеленые или какое-то устойчивое развитие.
1: Цікаво, што сама Настолойка ў артыкуле называе турму лабараторыяй вымушанага мінімалізма. А можна лічыць такі мінімалізм экалагічным, калі ён усё ж такі заснаваны не на свядомым выбары, а на тых лішэннях, з якімі сутыкаюцца палізняволеныя ў тым ліку?
0: Мне кажется, што вот пра эту лабараторію, тут ещё важна сказаць, што лабараторія, так як с научным немного исследованием происходит, но мне кажется, что всё-таки это вот вынужденная составляющая, с которой сталкиваются, к сожалению, наши политические заключённые. Говорить о том, что это устойчиво и соответствует там каким-то стандартам, которые приняты на международной арене, то говорить об этом не приходится. И также я хочу напомнить о кейсах, которые происходят с трудом политзаключенных, когда, например, стандартизация FSC создавала мебель на территории тюрем и колоний Белоруссии, хотя нельзя говорить о том, что политические заключенные, у них есть какие-то права, и все это происходит устойчиво, без нарушений прав человека и так далее. Но, слава богу, потом была отказана в стандартизации FSC, но только после того, как началась война. То есть не когда Беларусь видела вот эти масштабы репрессий в 2020-2021 году, а только когда наступила война. То же самое касается и IKEA. Вот расследования были у европейских журналистов и организаций, с ними можно тоже познакомиться.
1: По своим артикуле нас Талуйка звертает увагу на тяжкости агулного отведения просто раздельного сбору смети у белорусской тюрьме. И агулом оценивая ситуацию, после нас хоть бы потоп. Сапраўды нельга неяк поуплывать на беларускія турмы на сёння. Мы ўжо не кажам пра шанаванне асноўных правоў чалавека, але вось гэта права на бяспечны асяродак, на экалогію. Але адказ пэўна відавочны.
0: Есть глобальны отчёт по тому, как сделать тюрьмы зелёнымі. Всё можна сделать. То есть можна сделать устойчивый процесс, можна перейти на возобновляемые источники энергии, можна закрыть атомную станцию, можна сделать тюрьмы зелёнымі, если есть в этом необходимость, и когда Беларусь решит вопросы с нарушением прав человека. Мне кажется, первостепенная задача — это всё-таки решать вопросы с нарушением прав человека, и потом мы можем уже говорить про какое-то устойчивое зеленое будущее у будущей Беларуси. Вот. Но отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что это возможно, и Наста также в своем интервью говорит про отходы от потребления в столовой, то есть там введен все равно какой-то сбор картона, если я не ошибаюсь, она упоминала, как минимум. То есть даже в такой сложной ситуации все равно что-то происходит, но снова же это не первостепенно, это борьба с текущим режимом и сделать так, чтобы политзаключенные были освобождены.
1: И тому апошнее пытание будет сапраўды про психологический складник усяго гэтага. Ці можем сказать, что вот такие экологичный активизм, политичное зняволение, это своего роля форма контроля над ситуацией и спроба выжить на вот у таких умовах для активиста.
0: Мне тоже кажется, что в интервью с Настой как раз-таки не продвигается, а видится вот эта линия о том, что да, это правда какая-то психологическая составляющая, сделать возможным, что мозг не совсем сошел с ума, что ты можешь правда что-то контролировать, и хотя бы вот такие... На самом деле, снова же повторюсь, что это совершенно не маленькие действия Наста совершает, когда мы видим и знаем, что белорусы не готовы сортировать мусор, не готовы проявлять какую-то даже минимальную активность, поэтому можно только, снова повторюсь, восхищаться тем, что делала Наста.
1: А агулам, вось такое інтэрв'ю, дзе чалавек распавядае пра тое, як спрабаваў весці экалагічны лад выжывання хіба ў палітычным зняволенні ў беларускай турме, можа неяк паўплываць на агульны экалагічны рух, у якіх маштабах?
0: Мне кажется, што такія інтэрв'ю і, главное, в такіх достаточно известных ресурсах медіа, которые у нас есть, мне кажется, могут повлиять на общую ситуацию, то есть человек смотрит на то, что совершают политзаключённые, находясь в сложных, замкнутых условиях. Тема экодружественного образа жизни все-таки еще возможно в Беларуси, и режим все равно работает с этой темой, только с этой темой, связанной с экологией.
2: І такі ось обмежування особливо відчувають політичні зняволені, які сутикаються з додатковими складаностями доступу до базових речей та послуг, необхідних для повсякденного життя, виникає з дослідження, яке проводили адмисловці. Екрана Білоруської радіо «Рація», ми протягуємо Олександра Далі наш ефір. 15 хвилин докладно зараз засталося до 19 у Білорусі, до 18 у Польщі.
3: Політхід з Віталем Циганковим.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий наведая Белостутчину. У Киеве плануется проведение Конгресса белорусов Украины. Тихановская отримала узнагороду у Польши.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У днях с 19 по 24 червня Белостутчину наведає лауреат Нобелевской премии миру, засновальник и старшиня правооборонного центру «Вясна» Олесь Беляцкий с жонкой Натальей. У программе визиту шматтякія сустрэчы як с белорусами Подляшша, так и белорусской диаспорой. 19 червня пройдет сустрэча у Гайнаўскім белорусским лицеї, а 20 червня сустрэча у хабе «Новая земля». Чакает так само и презентация книжки «Олесь за белорусское життё», а так само премьера у Польши документального кино про Олеся Беляцкого «Беляцкий анброкен» у «Нетеатр» у Белостоку. После показу отбудется дискуссия с Олесем Беляцким и командой фильма. 7 кастрычника 2022 года Олесь Беляцкий был обвешчаны лауреатом Нобелевской премии миру. За своего зняволенного у той час мужа медаль и диплом лауреата 10 снежня отримала жонка правооборонцы Наталья Пінчук. Нобелевская промова у першиню у истории прогучала по-белоруску. Улетку у Киеве белорусские волонтеры и громадские инициативы плануют проведение Конгресса белоруса Украины, масштабной встречи, присвященной обмеркованию актуальных питаний у життя диаспоры, координации супольных деяний и выпрацовке агульных подходов до будущей працы. Представница волонтерского центра встреча и инициативы «Белорусский автополк» Алена Жаркевич подкресливает значение супольной координации и диалогу.
4: Запит от цивільних білорусів, які тут просто живуть своє життя, тому що люди хочуть бачити одного, хочуть кудись долучатися. Є шмат питань, які ми можемо вирішати. Ділитися особистим опитом, тобто і відносно легалізації, і відносно рахунків, і всього, тобто воно все працює, але не всі відають як. Це конгрес більше для того, щоб білоруси між собою могли познайомитися, порозмовляти, обміркувати питання, які сьогодні є, і які будуть в будущині.
3: Особлива увага надається питанню координації дальніших діянняў белорусской супольності і випрацовці махчимих сумісних рашенняў пасля закінчення конгреса. Святлана Тихановская узнагароджана міжнароднай прэміяй караля Эрика Памеранскага у Польшчы. Сёння яе ўручылі ў горадзе Дарлова на Балтыцы. Прэмія была прысуджана за дзейнасць па садзейнічанні дэмакратычным пераўтварэнням у Беларусі і ўмацаванні адносін краіны з еўрапейскай супольнасцю. Святлана Тихановская, выступаючы пасля ўручэння прэміі, падкрэсліла, што беларусы, украінцы і палякі змагаюцца за одни и те же каштовности. Премия заснована у Дарлове у гонор народженного у этом городе короля Дании, Швеции, Норвегии Эрика Памеранского, первого монарха, который узначали у три краины у межах Кальмарской унии. У Варшаве завершился двухдённый фестиваль Out Loud. Сярод яго выступоўцаў былі як беларускія гурты, так і расійскія. Акрамя таго, для гасцей разгарнуліся розныя актыўнасці, у тым ліку гульнявая пляцоўка ці арт-маркет. Уражаннямі ад выступу падзяліўся лідар гурта «Дай дарогу» Юры Стыльскі.
5: Мне очень приятно, что я очутился вообще на этом фестивале среди таких же партизан, как и я, и иноагентов, естественно. Поэтому у нас политические общие взгляды пересекаются, и я только ждал, когда же они меня позовут. И дождался.
3: Так само сярод выступоўцаў фесту были Би-2, Аквариум, Машина времени, Джей Морс и іншыя. Больш навінаў на нашем сайте racia.com. Чарговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 10 до 12 цяпла. Заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы. Тэмпература паветра 12-15 са знакам плюс. Вецер заходні ад умеранага да парывістага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 16-18, а па Берасцейшчыне да 20 цяпла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com, наши координаты. Это белорусская радио «Рация», тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 15 червеня 1949-го народился Рассел Хичкок, австралийский спявак, одна другая дуэта Air Supply. Гэты дуэт ангельского гитариста Грэма Рассела и австралийского вокалиста Рассела Хичкока корыстался широким поспехом на рубежи 70-х и 80-х, дякуючи мягким балладам у стиле софт-рок. Бадай их апошним буйным хитом стала версия песни Джима Стейнмана «Making Love Out of Nothing at All» 83-го года.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.